0: Де є ж хай. Да, рітла ве там місто. Ми лава фешені контакту тиба.
1: Ой, ми сона. Ми лава фешені кар гете лега. Е? They will be driving.
0: Driving where?
1: Mountain like hunane. Winter da.
0: Ah, ara mula snow fab af da. ओके तुम से ही है दो बड़े मेरी इतला वैके मी गा दो ओके मेरी इतला वैगा वहाँ कहेंगे